0: Пап, я хочу велосипед. Мне очень хочется велосипед.
1: Велосипед?
0: Он мне очень нужен, пап.
1: Велосипед дорого стоит, сынок.
0: Ну, я знаю, пап. Но он мне правда очень нужен.
1: Нужен тебе? Но зачем тебе велосипед?
0: Ну, я мог бы всюду доехать. И очень быстро, пап. Например, в школу, в город, в магазин. Мог бы поехать в поход. Ну, куда угодно. Ну, пожалуйста, папочка.
1: Сейчас нам это не по карману, Грег.
0: Да, папочка. Ну, папочка, велосипедный клуб собирается в поход, и я не смогу с ними поехать, если у меня не будет велосипеда. Ну, своего велосипеда.
1: Ну, ладно, я куплю тебе велосипед, когда ты научишься на нем ездить.
0: Ну, я и сейчас умею, папочка, ну, ты же знаешь.
1: Знаю, но я имел в виду не просто сесть и поехать. Ты должен знать и соблюдать все правила уличного движения. Ты ездишь слишком быстро. Ты крутишься между машин при напряженном движении. Ты, кажется, не понимаешь, что на улицах есть и другие люди с такими же правами, как и у тебя.
0: Ой, ну я обещаю ездить, папочка, аккуратнее.
1: Ну, посмотрим.
0: Так значит, ты купишь мне велосипед?
1: Я сказал, посмотрим.
0: Ой, ну, папочка, ну он мне нужен, ну, прямо сейчас. Папочка, ну, клуб едет в поход на следующей неделе. И если у меня не будет свой велосипед, ну, я не смогу поехать.
1: Послушай, сынок, я ведь тебе сказал. Посмотрим. Эй, сынок. Сынок. Грег, проснись.
0: Ну чего?
1: Вставай-ка, сынок.
0: Ну, пап, я так спать хочу.
1: Какой сегодня день, сынок?
0: Ой, ну, пап, сегодня. Ну, вторник, что ли?
1: Но сегодня еще и пятое. Твой день рождения.
0: Ой, ну, пап, ну мне все равно, я так спать хочу.
1: Там внизу тебя ждет один сюрприз. Подарок ко дню рождения.
0: А? А что это, пап?
1: Вставай, спускайся вниз и увидишь.
0: А, ну ладно, пап, сейчас только оденусь. Что это?
2: Днем рождения, милый Грег, милый Грег, милый Грег.
0: Велосипед, ух ты, а, вот это классно! Да это тот самый лучший велосипед в мире!
1: Скажи спасибо и маме, и сестренке. Это тебе, всех нас.
0: Спасибо, спасибо, мои дорогие, спасибо.
1: Но тебе ставится два условия, сынок. Не ездить по улицам с сильным движением.
0: Ладно, пап, не буду.
1: И второе, не ездить по горным тропинкам.
0: Ой, пап, я знаю все дороги, не буду ездить там, где опасно.
1: Ты хочешь, чтобы велосипед у тебя остался?
0: Ну, хорошо, хорошо.
1: Предупреждаю тебя. Абсолютно серьезно, сын мой. Если ты будешь ездить по улицам с напряженным движением или по горным тропинкам, я отберу у тебя велосипед.
0: Хорошо, папа. Вот это здорово! Проезжать между машинами. Я могу ездить среди машин не хуже других. Я им покажу. Этот парень думал, что он меня стукнет. Я имею такое же право ездить тут, как и все остальные машины. Да. Во-во-во. Да тут я, можно сказать, был на грани. Но я нисколько не испугался. Никому не позволю указывать мне, как и где мне ездить. Я не трус.
3: Что случилось? Что случилось?
4: Да сбил кого-то.
5: Подъехал так близко, что я не смог остановиться.
0: Просто это мальчик на
6: велосипеде. Как сильно у него живой? Лицо поцарапано.
5: Живой, живой.
7: Надо вызвать полицию. Полицию.
3: Но он же сильно разбился.
5: Я так и не знаю.
6: Да как будто бы да, сильно.
5: А вот и полиция, полиция.
8: Подайте назад.
6: Назад. Ну, дайте ему воздух.
8: Место.
6: Да дайте ему воздух, он дышать.
9: Отойдите назад, граждане. Ну, как ты, парень?
0: А, нормально, сэр.
9: Как это произошло?
0: Я ехал на велосипеде, и вдруг на меня наехала машина. Причем умышленно.
4: Послушайте, господин полицейский, это моя машина ударила паренька. Он поднырнул прямо перед моим носом. У меня не было никакой возможности остановиться.
9: Так, ну что ты на это скажешь, парень?
8: Я умею ездить на велосипеде. Я ехал как все. И имею такое же право ездить по улицам, как и он.
9: Ну, конечно, сынок, конечно имеешь, если только соблюдаешь все правила движения.
8: Я ничего не делал.
9: А ты соблюдал все правила движения?
8: Да, я соблюдал.
9: Ты держал дистанцию в корпус за машиной, которая шла перед тобой? Ты сигналил, когда переезжал с одной полосы на другую? А вот видишь ли, сынок, ты имеешь право ехать по проезжей части, но только если ты соблюдаешь все правила уличного движения, которые соблюдают остальные, находящиеся на этой улице. Ясно?
8: Я ничего не делал.
9: Ага, теперь понятно. Ты, видно, из таких всезнаек, для которых закон не писан. Ну, что ж, придется побеседовать с твоим отцом. Пошли.
1: Большое спасибо, господин полицейский. Уверяю вас, я обо всем позабочусь. Иди домой, сын. Я потом с тобой поговорю. Ну что, сын, что ты можешь сказать в свое оправдание?
8: Я ничего плохого не делал.
1: Ты ехал посреди сильного движения. То есть ты делал то, что я запретил тебе.
8: Я имел такое же право ехать по улице, как и все. Тот водитель должен был смотреть, куда он едет.
1: Значит, ты никого не хочешь слушать, так? Ну, у тебя на все есть ответ. Ты все знаешь. Ну так ответь мне, откуда взять денег на починку разбитого велосипеда и крыла той машины?
8: Ну, папа!
1: Завтра с самого утра поедем на ферму к дяде Биллу и будешь там работать. Причем изо всех сил. И до конца лета. Даю его в твои руки, Билл, и помни, что он должен беспрекословно слушаться тебя наравне с твоим сыном Лэнсом. А если он не будет слушаться, наказывай его точно так же, как и ты бы наказал Лэнса.
10: Я думаю, мы поладим. Грег, Лэнс и я. Не беспокойся.
1: Нет, он упрямый мальчишка. Любит делать все по-своему, никого не слушать.
10: Ферма как раз подходящее место, чтобы выбить эту дурь из головы. Жизнь на ферме, тяжелая работа, как-то смягчает. Так что езжай спокойно к себе в город и оставь Грега на меня.
11: Грей, ой, ну вставай. И можешь не переворачиваться, это все равно тебе не поможет. Ну, пора.
8: Ведь еще совсем темно.
11: Ты пойдешь сам или мне тебя тащить? Маме на оладушке ждать не буду.
8: Ой, ну ты что хочешь сказать, что надо завтракать темной ночью?
11: Уже утро. И здесь, на ферме, сейчас время завтрака.
8: Ой.
11: Ты идешь?
8: Ну, ладно, иду.
12: А где же Грег? Я думал, ты пошел наверх его будить.
11: Ну да, я и пошел. И он сказал, что спускается.
13: А вот и он. Доброе утро.
12: Доброе утро, Грег.
11: Доброе утро.
13: Садись к столу, Грег. Поешь как следует и скоро почувствуешь себя лучше. Вот горячие оладушки. Они разгонят тебе кровь по жилам и глаза загорятся.
12: Ты опоздал на 10 минут, Грег. Завтра утром ты придешь к столу вовремя, иначе останешься без завтрака. Ясно?
11: Да, дядя.
12: И еще. Лэнс будет говорить тебе, что делать. Этим летом он у нас за главным на ферме, пока мы строим новый хлев. Он тебя будет учить. И если у тебя есть здравый смысл, то ты будешь его слушать. Ну, а теперь ешь свой завтрак. Полно всякой уборки, да и работы тоже.
11: Первым делом каждое утро будешь кормить телят. Будешь давать им ровно столько, сколько я тебе скажу. Не больше и не меньше.
8: Ты еще раскомандовался. Ты всего на год старше меня, и вообще нечего тут мне указывать. Я и так знаю не меньше твоего, а может быть и больше.
11: Ты слышал, что сказал отец?
8: Слышал. Но я не обязан подчиняться мальчишке, который не старше меня.
11: Советую тебе меня слушать, если ты собираешься здесь работать этим летом.
8: Я буду слушать, но я не обязан подчиняться.
11: Ну, дело твое. Во-первых, хочу тебя предупредить. Не подходи близко к рыжухе. Вон, к той корове, видишь, там пасется. Она только что отелилась... И всегда в таких случаях становится норовистой и опасной.
8: Я ее не боюсь. Я вообще ничего не боюсь. И я это докажу.
11: Ты куда это?
8: Я докажу, что не боюсь рыжуху. И ты меня не остановишь.
11: Я и пытаться не стану.
13: Грег перепрыгнул через ворота и пошел к рыжухе. Она так решительно пошла ему навстречу, что он сразу понял, что с ней шутки плохи, и бросился бежать, но споткнулся о сухой корень и упал. Он тут же вскочил и помчался к воротам, но не успел он добежать, как рыжуха его догнала и распорола ему ногу острым рогом.
11: «Быстрее! Прыгай через ворота! Я подержу рыжуху вилами!»
13: Вот, дядюшка Дэн, я подобрала для тебя несколько распространенных выражений. Не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня. Под лежачий камень вода не течет. Сделай дело, гуляй смело. Или вот, например, куй железо, пока горячо.
14: Я их, конечно, слышал, но к чему они нам сейчас?
13: Ну, я так и знала, что ты об этом спросишь. А вот к чему. Мы хотим, чтобы те, кто еще не получал наши уроки Библии, обратились за ними, ну, немедленно.
14: Теперь понятно. Ты права. Эти уроки, как нам кажется, действительно особенные. Так что напишите нам. Наш адрес – radiorasskaz@yahoo.com. Еще раз. radiorasskaz@yahoo.com.
13: А теперь слушайте дальше наш рассказ, который называется «Грег и взбесившийся трактор». Грег Мартин, городской мальчик, поехал на ферму к своему дяде Биллу работать на лето. Его двоюродному брату Лэнсу поручили все ему показать и научить его работе на ферме. В первое же утро Грег не послушался совета Лэнса и перепрыгнул через забор, чтобы доказать, что он не боится норовистой коровы-рыжухи. Через несколько секунд...
11: Быстрее прыгай через ворота! Я удержу рыжуху! Смотри, кровь! Да у тебя глубокая рана на ноге!
8: А, подумаешь, ерунда!
11: Тебе еще просто повезло! Иди в дом, мама продезинфицирует тебе ногу.
8: Да говорю тебе, ничего страшного.
11: Ну, как хочешь, можешь валять дурака. Но тогда в рану может попасть инфекция и всю ногу разнесет.
8: Доброе утро, тетя Минни.
15: Доброе утро, дядя Билл.
16: Ты опоздал на завтрак.
8: Я встал сразу, как только Лэнс меня разбудил.
11: Да, я разбудил тебя полчаса назад.
8: Ну, может быть, я снова заснул. Оладушки так вкусно пахнут.
11: Они очень вкусные.
8: Передай, пожалуйста.
16: Я же предупреждал тебя вчера утром, помнишь? Что если ты сегодня опоздаешь, то останешься без завтрака. А когда я что-то говорю, и сейчас, и всегда, знай, что так тому и быть. А теперь-ка иди лучше в хлев и делай то, чему Лэнс учил тебя вчера.
8: Я есть хочу.
16: Понятное дело. Но если ты выйдешь, переделаешь все дела и как следует поработаешь, ты не заметишь, как быстро пролетит время до обеда.
8: Ладно.

0: Я всего-то полежал в постели пару минут. Да, вся тяжелая работа мне достается. А Лэнс тем временем только и делает, что разъезжает на тракторе. Одно удовольствие.
1: Вот бы мне научиться трактор водить.
0: Ну, если Лэнс может, то и я смогу. Мы ведь с ним ровесники. Ну, почти. Эй, ты, с дороги мокрая курица. Дай мне яйцо достать.
1: Почему бы это Лэнсу не накормить телят и не собрать яйца и все такое? А я лучше бы покатался на тракторе. Он, наверное, думает, что я не смогу. Он думает, что умнее меня. Но я ему покажу.
2: Чуть позже, в то же утро, Грег увидел, как Лэнс остановил трактор и пошел попить. Грег стрелой помчался к трактору.
1: Какое сиденье удобное. А сколько тут всяких рычагов и кнопок. Ах, если б я знал, на что нажимать, я бы обработал кукурузу не хуже Лэнса.
2: И вот Грег начал нажимать на все рычаги и кнопки по очереди. Вдруг трактор заревел. Трактор дернулся и пошел вдоль ряда.
0: Оказывается, это очень просто. Ничего особенного тут нет.
1: Так, больше никаких телят я кормить не буду. Я буду управлять трактором.
2: Он ехал слишком быстро и не глядя вперед. И культиватор вырывал с корнем много кукурузы. Не успел он оглянуться, как оказался в конце ряда.
0: Ой, а теперь-то что делать? Поворачивать? Вот так? Ой, а что это было?
2: Из-за резкого поворота культиватор зацепился о камень и обломался вместе с крюком.
0: Что-то сломалось. Наверное, лучше его остановить. Хотел бы я знать, какая из этих штуковин останавливает трактор. Ладно, буду нажимать все по очереди.
2: Но трактор ехал и ехал зигзагом, прямо сквозь ряды кукурузы. И Грег на взбесившемся тракторе носился взад и вперед по полю. С каждой минутой страх обуревал его все сильнее. И он уже всем сердцем хотел очутиться снова в хлеву и кормить телят.
3: Ты что делаешь, Грег? Я никак не могу остановить трактор!
4: Я сейчас остановлю!
3: Подвинься! Подвинься, чтобы я мог спрыгнуть!
0: Ну!
1: Видишь, как просто! Но ты же знал! А вот именно! В том-то и дело! Я знал, а ты нет! Если бы ты слушал, что тебе люди говорят, ты бы очень быстро всему научился. Надо только слушать и учиться.
0: Но я просто разволновался.
1: Я скажу тебе, что ты сделал. Ты испортил папину призовую кукурузу. Налетел почище циклона. А где культиватор?
0: Там, сзади.
1: Так ты его сломал? Ну-ну. Остается только один выход. Отца позвать.
0: Мне с тобой ехать или остаться здесь?
1: А мне все равно. Делай, что хочешь.
5: Сходи, приведи пикап, Лэнс. Погрузим культиватор и отвезешь его в ремонт.
2: Дядя Билл и Лэнс не стали просить Грега помочь им грузить сломанный культиватор в пикап. И не позвали его ехать с Лэнсом в ремонтную мастерскую. Грег смотрел, как Лэнс уехал в город, как дядя Билл взобрался на крышу амбара, где он укладывал черепицу.
1: Ну да, все просто, когда знаешь. А я тупой всезнайка, который ничегошеньки не знает.
2: За обедом никто не сказал Грегу ни слова. Лэнс обсуждал с отцом планы после обеденной работы и советовался о том, в чем был не совсем уверен. Когда они встали из-за стола, тетя Мими сказала:
6: «Грег, мне нужна клубника для пирога».
7: «Не посылай ты его за клубникой, мам, а то никакого пирога не будет.
1: Он обязательно соберет только зеленые ягоды. У него ума не хватит отличить красные от зеленых.
6: Ну, зачем ты так, Лэнс?
1: Я соберу клубнику, тетя Минни. Вот клубника, тетя Минни.
6: Спасибо, Грег.
1: Я правильно собрал то, что нужно?
6: По-моему, все нормально.
1: А что еще сделать, тетя Минни?
6: Да больше вроде нечего. Ай, Грег, дай-ка я тебе ногу перевяжу. И отдыхай до утра.
1: Хорошо, тетя Минни.
7: Вечером после ужина Грег, хромая, вышел на крыльцо.
1: Дядя Билл, я хочу с тобой поговорить.
5: Ну, хорошо, хорошо, сынок, хорошо. Садись-ка сюда.
1: Я кое-что понял, дядя Билл, и хочу тебе об этом сказать.
5: Говори. Я слушаю, Грег.
1: Ну, в общем, я думал, что я лучше всех все знаю. Оказалось, что я ничего не знаю. И я буду делать все, что ты скажешь, все лето, чтобы расплатиться за ремонт культиватора, который я сломал. Если ты только разрешишь мне попробовать еще раз.
5: Мне казалось, что ты приехал сюда, чтобы заработать на ремонт разбитого велосипеда,
1: да,
5: и крыла той машины.
1: Ну, я хочу заплатить и за культиватор. И еще, дядя Билл, прости меня за то, что я испортил твою призовую кукурузу.
5: Но она не окончательно испорчена. Сейчас уже поздновато, но завтра ты вручную посадишь назад кукурузу там, где ты пропахал все ряды. Я тебе покажу, как это делается. Ну что, справишься?
1: Теперь я постараюсь научиться.
5: Вот это правильно. И, конечно же, ты можешь научиться.
1: Я буду кормить телят и делать все остальное, как мне показывал Лэнс. И еще, дядя Билл, если ты разрешишь мне попробовать еще раз, я научусь все делать как надо.
5: Вот, молодец. Так держать, мой мальчик.
6: Лэнс, Грег, завтрак готов. Идите есть.
1: Доброе утро, тетя Минни.
6: Доброе утро.
1: Доброе утро, дядя Билл.
5: Доброе утро, доброе утро.
1: Привет, Лэнс.
8: Привет.
5: Ну что, вовремя?
1: Я теперь никогда больше опаздывать не буду.
8: Цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып-цып. Сюда-сюда-сюда. Цып-цып-цып-цып-цып-цып. Когда закончишь кур кормить, у меня есть для тебя еще одно дело.
1: Хорошо, Лэнс. А какое?
8: Поедешь со мной в город, в пикапе. И отец велел поучить тебя водить.
1: Водить пикап? Меня? Правда?
8: Так велел отец. Он считает, что ты теперь будешь все делать аккуратно и точно выполнять все, что тебе скажут.
1: Ну уж это точно!
8: Чего ты ухмыляешься?
1: Я подумал, как удивится папа, когда узнает, как я изменился!
9: Знаешь, тетушка Кэрол, если бы Грег рос в нашей семье, досталось бы ему от отца за такое поведение?
6: Не по делам. Какая самонадеянность, упрямство, непослушание.
9: Но ведь те же проблемы могут возникнуть и у взрослых.
6: И очень часто возникают.
9: В сущности, все на нашей земле нуждается в совершенствовании. И начать можно с молитвы. Сегодня мы приготовили песню, которая должна прозвучать ободряюще для всех. Давайте послушаем.

0: теперь нам пора откланяться.
1: Желаем вам всего наилучшего.
2: Это был час твоего рассказа.
3: Тетушка Кэрол
4: и дядюшка Дэн
3: прощаются с вами.
4: До новых встреч!